Я все так и стыжу. А наверное, сдастся маме, прыгнет на все знак. А это фе, что правильно.